everywhere. I drove my fist.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

осенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: deep.
1: Where's the scat man?

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Заботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы, день иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы, четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы, понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги, возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи, хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы, мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
1: Ульяновск FM.

0: Или стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, три четверти из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
1: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Он учрежден в честь дня рождения Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита Б. Он родился в этот день в 1925 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Ученый служил в МС, работал корабельным врачом, окончил медколледж Колумбийского университета и Оксфорд. Он активно путешествовал и в Африке, и Индии, Австралии, и на островах Тихого океана, собирал образцы крови представителей разных этнических групп, изучал, как генетические различия влияют на восприимчивость к болезням. А в 1964 году обнаружил необычный белок в крови австралийского аборигена. Так был найден неизвестный агент – вирус гепатита Б. Благодаря ему изобрели тест для проверки донорской крови и снизили риск передачи гепатита при переливании. А позже создали и первую вакцину против гепатита Б. Барух Бламберг всегда увлекался космосом, а в начале 2000-х возглавил Институт астробиологии НАСА. Он не исключал, что некоторые вирусы космического происхождения, и говорил: «Если вирусы будут обнаружены на Марсе, мы придем в восторг».
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. На заседании правительства Ульяновской области во главе с Геннадием Сперчком решили сохранить размер участков для многозетных свиней до 0,5 гектар при наличии старой планировки. Новые городские участки урежут. Власти также передали пустующие здания под библиотеки и центры долголетия, привели региональные ведомства в соответствии с федеральными нормами, изменили название Николаевского района, скорректировали выплаты бизнесу, IT-специалистам и авиастроителям, а бюджет Минкульта перераспределили внутри программ. По итогам заслушали отчеты об исполнении майских указов президента. В Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова началось строительство нового приемного отделения, которое позволит увеличить пропускную способность и оптимизировать маршруты. Благодаря поддержке федерального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и министра здравоохранения России Михаила Мурашко на площадке уже завершены демонтаж старых построек, геодезические работы и подключение сетей. По словам главы региона Алексея Русских и регионального министра здравоохранения Марии Шлягиной, новый корпус оснастят современным оборудованием, операционными противопорошковым блоком и реанимацией, что снизит риск перекрестных инфекций и сделает экстренную помощь доступнее и быстрее. В Ульяновской области искусственный интеллект помогает МФЦ быстрее обслуживать жителей. Виртуальный консультант Ульяна несколько лет работает в контакт-центре, забирая на себя типовые обращения и до 12 тысяч звонков ежеквартально. Благодаря ей среднее время обслуживания сократилось в 2,5 раза, до 2 минут. С декабря прошлого года в национальном мессенджере МАКС запущен официальный чат-бот МФЦ Ульяновской области. Через него можно записаться на прием, узнать график работы центров, проверить статус заявления и оценить качество услуг. Недавно бот пополнился картой бесплатно. Точек Wi-Fi и навигатором мер поддержки для участников СВО и их семей. Как пишет ТАСС, на встрече с военнослужащими МФ Владимир Путин заявил, что наличие вооруженных сил России в арктической зоне никому не угрожает, а лишь обеспечивает законные интересы Отечества и защиту Северного морского пути. Глава государства подчеркнул, что западные страны действуют без оглядки на международное право, спровоцировав конфликт на Украине и вынудив Москву начать специальную военную операцию для завершения боевых действий, начатых киевским режимом. Президент отметил важность народного единства, заверил, что Россия чувствует себя спокойно благодаря праву и возможностям защищать свои интересы, и пообещал, что враг будет разбит, а победа будет за Россией. Он также сообщил о совершенствовании гиперзвуковой ракеты «Циркон», финальной стадии работы над аппаратом «Посейдон» и появлении у флота небольших кораблей с современным оружием. Российские ученые вместе с коллегами из Китая разработали гибкий носимый пластырь для определения уровня глюкозы через пот, который не реагирует на другие вещества и объединяет сенсор со встроенным накопителем энергии, модулем управления питанием и беспроводной передачей данных. В ходе тестов на добровольцев во время физических упражнений данные в реальном времени передавались по Bluetooth на смартфон и совпадали с показателями коммерческих датчиков. А сама система сохраняла работоспособность после 15 тысяч циклов зарядки, разрядки и изгибов. Разработка предназначена для персонализированной медицины и спортивной диагностики.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдсе имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса иены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. Наша птичка. 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

played.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля 1980 года Москва простилась с Владимиром Высоцким. В разгар Олимпиады власти не афишировали прощение с неудобным артистом. Сообщили о нем только две газеты. Но, по данным милиции, проститься с Высоцким пришли 108 тысяч человек. Очередь к театру на Таганке растянулась на несколько километров. Люди забирались на крыши, столбы и киоски, чтобы что-то увидеть, а после возникли слухи о том, что Высоцкого хоронили в хрустальном гробу. Разрешение на погребение дали на Новодевичьем кладбище, но туда вход был по спецпропускам. А Марина Влади и мама поэта хотели, чтобы люди могли свободно приходить к нему, и выбрали Ваганьковское. В 85-м там установил памятник скульптор Александр Рукавишников, а в 2020-м обновил. Эта фигура в полный рост, обмотанная тканью, от которой поэт будто хочет освободиться. За спиной лошади и гитара. У памятника есть секрет: если встать к нему слева под углом 45 градусов, кони за спиной Высоцкого превращаются в крылья, а гитара становится похожей на нимб.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Заботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы, день иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы, четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы, понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги, возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи, хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы, мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов, но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Он учрежден в честь дня рождения Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита Б. Он родился в этот день в 1925 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Ученый служил в МС, работал корабельным врачом, окончил медколледж Колумбийского университета и Оксфорд. Он активно путешествовал и в Африке, и Индии, Австралии, и на островах Тихого океана, собирал образцы крови представителей разных этнических групп, изучал, как генетические различия влияют на восприимчивость к болезням. А в 1964 году обнаружил необычный белок в крови австралийского аборигена. Так был найден неизвестный агент – вирус гепатита Б. Благодаря ему изобрели тесты для проверки донорской крови и снизили риск передачи гепатита при переливании. А позже создали и первую вакцину против гепатита Б. Барух Бламберг всегда увлекался космосом, а в начале 2000-х возглавил Институт астробиологии НАСА. Он не исключал, что некоторые вирусы космического происхождения, и говорил: «Если вирусы будут обнаружены на Марсе, мы придем в восторг».
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 7 юноармейцев из команды «Пламя» средней школы номер 47 Ульяновска отправились в город Каспийск Республики Дагестан для участия во всероссийской военно-спортивной игре «Юнфлот», которая проходит с 25 по 28 июля и приурочена ко дню военно-морского флота России. Всего в соревнованиях принимают участие 120 детей из разных регионов страны. Организаторами выступают Министерство просвещения и воспитания в Ульяновской области при поддержке Минобороны, а целью мероприятия является патриотическое воспитание подростков, повышение их знаний в морской сфере и популяризация службы ВМФ Российской Федерации. В рамках игры участники демонстрируют физическую подготовку, знания истории флота и практические умения на водных трассах. 29 июля с 9 до 13 часов автономная некоммерческая организация «Донор Волга» в рамках проекта «Донорство. Стиль жизни» проведет на Ульяновской областной станции переливания крови акцию по сдаче крови и ее компонентов для всех желающих старше 18 лет весом от 50 кг без медицинских противопоказаний. Перед процедурой необходимо поесть, а каждый участник получит сладкий подарок и памятные сувениры. Чай и специи из Индонезии появились на российском рынке, поставки кофе и какао растут. Об этом заявил в интервью посол России Индонезии Сергей Толчонов, пишет ТАСС. По его словам, спрос со стороны отечественной пищевой промышленности есть, а посольство и торгпредство получают обращения от компаний и содействуют проработке новых поставок. Дипломат выразил надежду, что уже в этом году российские продукты появятся на прилавках магазинов Джакарта благодаря недавним бизнес-миссиям Российского экспортного центра и Московского экспортного центра. С 28 по 30 июля в Пекине проходит международная выставка юных изобретателей, на которой российская делегация представляет 12 разработок, включая местный протез неба, многофункциональное инвалидное кресло и аппарат для переработки пластика. Мероприятие в Олимпийском комплексе «Водный куб» собирает свыше 150 изобретений из 15 стран и ожидаемое посетить более 10 тысяч человек, направленное на поощрение творчества у молодежи. Россия участвует, напомним, в нем с 2017 года. Руководитель делегации Вадим Гусев сообщил об подборе проектов со всей страны, а член международного жюри Юрий Кузнецов высоко оценил шансы россиян на получение золотых медалей, отметив высокую конкуренцию и необходимость защиты проектов перед судьями, пишет ТАСС. Ученые лаборатории киберпсихологии разработали и модель, оценивающую уровень когнитивной нагрузки человека по акустическим параметрам голоса. Программный модуль предназначен для контроля состояния операторов, диспетчеров и водителей при высокой умственной нагрузке. Для практического применения потребуется дополнительная настройка под конкретные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика — лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдс имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса йены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля 1980 года Москва простилась с Владимиром Высоцким. В разгар Олимпиады власти не афишировали прощение с неудобным артистом. Сообщили о нем только две газеты. Но, по данным милиции, проститься с Высоцким пришли 108 тысяч человек. Очередь к театру на Таганке растянулась на несколько километров. Люди забирались на крыши, столбы и киоски, чтобы что-то увидеть, а после возникли слухи о том, что Высоцкого хоронили в хрустальном гробу. Разрешение на погребение дали на Новодевичьем кладбище, но туда вход был по спецпропускам. А Марина Влади и мама поэта хотели, чтобы люди могли свободно приходить к нему, и выбрали Ваганьковское. В 85-м там установил памятник скульптор Александр Рукавишников, а в 2020-м обновил. Эта фигура в полный рост, обмотанная тканью, от которой поэт будто хочет освободиться. За спиной лошади и гитара. У памятника есть секрет: если встать к нему слева под углом 45 градусов, кони за спиной Высоцкого превращаются в крылья, а гитара становится похожей на нимб.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.
3: I'm still fixing all the cracks.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. На заседании правительства Ульяновской области в главе с Геннадием Спирчком решили сохранить размер участков для многозетных сеней до 0,5 гектар при наличии старой планировки. Новые городские участки урежут. Власти также передали пустующие здания под библиотеки и центры долголетия, привели региональные ведомства в соответствии с федеральными нормами, изменили название Николаевского района, скорректировали выплаты бизнесу, IT-специалистам и авиастроителям, а бюджет Минкульта перераспределили внутри программ. По итогам заслушали отчеты об исполнении майских указов президента. В Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова началось строительство нового приемного отделения, которое позволит увеличить пропускную способность и оптимизировать маршруты. Благодаря поддержке федерального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и министра здравоохранения России Михаила Мурашко на площадке уже завершены демонтаж старых построек, геодезические работы и подключение сетей. По словам главы региона Алексея Русских и регионального министра здравоохранения Марии Шлягиной, новый корпус оснастят современным оборудованием, операционными противопорошковым блоком и реанимацией, что снизит риск перекрестных инфекций и сделает экстренную помощь доступнее и быстрее. В России специалисты разработали программу для робота-тренажера, которая ускорит и обезопасит реабилитацию мышц и суставов рук после травм, операций или инсультов. Прототип устройства с новым программным обеспечением планируется передать в производство через 3 года после испытания в медицинском комплексе Дальневосточного федерального университета. Работа выполнена по поддержке коммерческого партнера. Результаты представлены в издании «Компьютерные нанотехнологии», пишет ТАСС. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелей. Покрытие с микросферами оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, к вечеру дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Тувалу с песней «How long» или «Как долго?». Очень важный вопрос, между прочим, особенно в преддверии того, что в эту пятницу завершится второй летний месяц, но лето в целом у нас продолжается. Надеюсь, вы успеваете им наслаждаться. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего вторника. Сегодня 28 июля. Прохлаждаемся под прекрасную музыку. У нас впереди группа «Секрет». Ничего не бойся.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Это группа «Секрет», а впереди у нас Маккензи Аромба с песней «Underwater». А прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой, и сегодня поговорим про очень важную штуку, которая называется нейроны.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Нейроны — это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека — около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое – нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Кировск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: конечно же, вы.
1: С нами и золотые хиты, и музыкальные новинки. Впереди One Republic и песня Need Your Love.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, к вечеру дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: У нас многие песни говорят сами за себя, особенно если они в золотой коллекции в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас повод остановиться на минутку. Это Сандра, Stop for a Minute. Еще послушаем Мадонну и Дюран Дюран с песней Come and Done.
0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это «Мадонна» с песней «Jump» в золотой коллекции часа, а мы уже с вами почти в припрыжку движемся в сторону 5 песен о любви. Можно уже доставать романтическое настроение, а 5 песен о любви начнутся, как всегда, в 13.05. Еще у нас впереди инструментальная музыка, в этот раз Кенни Джи и мелодия «Силуэт».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, к вечеру дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют технология с песни «Странные танцы». Еще послушаем музыкальную новинку от Тейлора Свифт «I knew it, I knew you». А прямо сейчас «Дайдо», «Хантер», пять песен любви начинаются.

После этой песни Эрика Клэптона появляется ощущение, что побывал на живом концерте. Эрик Клэптон, Лейла и чуть раньше Brainstorm, Maybe, завершали сегодня 5 песен о любви. К пятерке песен о любви обязательно вернемся, но теперь уже только завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вторника вам. Впереди у нас Кейт Райан, Дезэншанте.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Ульяновск FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Ульяновск FM.

0: Нас сегодня сопровождают различные мелодии. Впереди Джессика Джей и «Касабланка». Песня, под которую можно повспоминать культовый фильм или представить себе один из крупнейших городов Марокко, но все-таки больше про прекрасную первую любовь, романтические воспоминания и личные чувства.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, к вечеру дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города.

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Limp Bizkit Behind Blue Eyes, Bryan Adams Cloud No. 9 и откроет золотую коллекцию Roxette.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое Кума-Маня. Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор. Плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
5: Октябрьская 22Н. 729-780.
6: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

золотой коллекции Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Уже скоро послушаем Кристиана Леонтьева с песней Story of My Life, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия Children.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, к вечеру дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

В таких песнях очень много танцевальных ритмов и, конечно же, летнего настроения. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую. Сегодня уже вторник, 28 июля. Лето чувствуется, лето продолжается. А впереди у нас Алена Свиридова с песней «Розовые фламинго». Музыка, которую мы любим.

Это Дермот Кеннеди и песня «Kiss Me». Вот от таких поцелуев не остается никаких следов, поэтому как-нибудь мы еще разок послушаем эту песню с большим удовольствием. С не меньшим удовольствием у нас впереди Dire Straits и мелодия, под которую появляются прекрасные воспоминания, называется «Your Latest Trick».

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка. Мы скоро послушаем Бруно Марса. Его песни всегда вызывают легкую улыбку или, как минимум, оставляют прекрасное впечатление. Его песня под названием «I Just Might» — хит, который появился в этом 26-м году.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, к вечеру дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск-ФМ.
1: Последняя четверть часа, а это значит, у нас впереди золотая коллекция, тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске послушаем Сэма Смита и песню, которая помогла ему взбираться на музыкальный олимп, называется она «Ла-ла-ла». Чуть раньше у нас «Энигма» и откроет золотую коллекцию Queen «Радио Гага».
2: Золотая коллекция «Радио Ульяновск

0: золотой коллекции этого часа Naughty Boy и Сэм Смит «Ла-ла-ла». Скоро послушаем Милен Фармер, песню «Калифорния». А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз Антонио Вивальди в обработке Ванессы Мэй.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, к вечеру дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Это Регина с песней «Day by Day». Вот так же день за днем. Тут схема нехитрая. Проходит неделя, а в конце этой недели, в пятницу, завершится второй летний месяц. Но лето от нас пока никуда не уходит и никуда не денется. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вторника. У нас впереди Кипелов. Я свободен.

0: Это Оливия Дин с песней «So easy to fall in love». Продолжается один из самых приятных периодов в году, когда многие в отпусках. Но вот прекрасная традиция отправлять друг другу всевозможные открытки из отпусков постепенно, к сожалению, уходит. А это очень милая такая традиция, особенно в цифровую эпоху. Но, возможно, все вернется, и небольшие приветики, пожелания какие-нибудь на открытках снова вернутся. Впереди Secret Service. 10 o'clock Postman. Золотые хиты.
1: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. Наша птичка. 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Прекрасная музыка с нами всегда, с утра и до вечера, и с вечера до утра. У нас впереди Зейн Малик и певица Сия, Duck Till Dawn.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, к вечеру дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот теперь можно познакомиться с песнями «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. Для начала послушаем «Полис», легендарный хит «Every Breath You Take». Еще у нас впереди «Backstreet Boys», а также «Григоар», «Рю де Зетуаль».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции Григоар. Скоро послушаем Эми Макдональд. Это девушка с гитарой. И песня «This is the life». Песня, по которой приятно ехать в автомобиле и находиться в офисе. В общем, заниматься своим каким-нибудь приятным делом. А еще у нас впереди инструментальная музыка. Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер. «Lily was here».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В текущем году в многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда заменили 101 из запланированных 113 лифтов, отработавших срок службы, что губернатор России Русских назвал значительным ускорением темпов региональной программы, запущенной еще в 2022 году. Глава региона поручил до сентября составить адресный перечень домов для следующих работ, оперативно отработать подрядчиков и возобновил финансовую поддержку. В ближайшие два года из областного бюджета выделят 200 миллионов рублей на замену еще 500 лифтов при субсидии жителям в размере 400 тысяч рублей на каждой. Сенатор от Ульяновской области в Совете Федерации России Айрат Гибаддинов предложил ввести временный порядок заправки автомобилей на заправках. По его мнению, в четные дни календаря должны заправляться машины с государственными регистрационными номерами, которые начинаются с цифрами 0, 2, 8, 4, 6, а в нечетные на 1, 5, 7, 9, 3. О своем предложении Гибаддинов написал на канальном мессенджере Макс. Он сообщил, что проверил работу заправок в регионе. На многих заправках выстраиваются длинные очереди, люди тратят много времени, чтобы заправить машину. Парламентарий считает, что сейчас важно не ждать ухудшения ситуации, а принимать временные организационные решения. Он предложил рассмотреть возможность введения такого порядка. Как пишет ТАСС, по итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по экспорту семян кориандра, поставив на зарубежные рынки 48 тысяч тонн продукции, включая молотую, на сумму более 27 миллионов долларов, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Лидером стала Индия с объемом около 58 тысяч тонн. Третье место заняла Италия. Основные направления российского экспорта – Индонезия, Индия, а также Узбекистан, Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг – 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность, к вечеру дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Очень музыкальные ребята, Португал The Man, и прекрасное пожелание — dive into the ocean, нырнуть в океан. Будем с удовольствием нырять в океан, как минимум, музыки. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вторника, сегодня 28 июля. А впереди у нас Александр Маршалл, «Ливень».

0: Это Гэри Стайлз с песней о том, как было, «As it was». Запоминаем прекрасные летние деньки, потом их будем вспоминать долгими зимними вечерами. Перенес Scorpions, «Still Loving You». Золотые хиты.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: у нас не проходит ни часа без музыкальных новинок. Впереди Алекс Уоррен и песня 26-го года «Fever Dream».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, к вечеру дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

с места не сойду, врет. Сойдет посреди огней вечерних и гудков машин, чьи сытьи огонь.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Золотая коллекция вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Энрике Иглесиас, Ace of Base, а откроют золотую коллекцию Берлин Take My Breath Away.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

В золотой коллекции этого часа Энрике Иглесиас «Tired of Being Sorry». С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера в завершении рабочего вторника. Надеюсь, все важные дела вы уже успели доделывать или доделываете. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и очень красивая мелодия из мюзикла «Кошки».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Альма, Summer Really Hurt Us, и, как всегда, летние дни пролетают, ловим летний вайб с вами вместе под любимую музыку. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, добрый вечер вторника, а далее танцы минус половинка.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Тедди Свимс, Мистер Ноу и Тоу. А дальше о своей сокровенной мечте нам споет Борис Гарднер. I wanna wake up with you.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Мы с вами уже приблизились к золотой коллекции, а в ней Крис де Бург «So Beautiful», также Хёц «A Wonderful Life». А в начале золотой коллекции обещание верности Дастри Кэстли «Never gonna give you up», что означает «Никогда тебя не брошу».
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

в наш с вами золотой коллекции Hertz Wonderful Life. Вам желаем прекрасного летнего вечера, хорошего настроения, немного рока в новом часе. Послушаем Three Doors Down, Here Without You. До этого еще музыка понятная, без слов.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 29 июля с 9 до 13 часов автономная некоммерческая организация «Донор Волга» в рамках проекта «Донорство. Стиль жизни» проведет на Ульяновской областной станции переливания крови акцию по сдаче крови и ее компонентов для всех желающих старше 18 лет весом от 50 кг без медицинских противопоказаний. Перед процедурой необходимо поесть, а каждый участник получит сладкий подарок и памятные сувениры. В текущем году в многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда заменили 101 из запланированных 113 лифтов, отработавших срок службы, что губернатор России Русских назвал значительным ускорением темпов региональной программы, запущенной еще в 2022 году. Глава региона поручил до сентября составить адресный перечень домов для следующих работ, оперативно отработать подрядчиков и возобновил финансовую поддержку. На ближайшие два года из областного бюджета выделят 200 миллионов рублей на замену еще 500 лифтов при субсидии жителям в размере 400 тысяч рублей на каждый. На заседании правительства Ульяновской области во главе с Геннадием Спирчком решили сохранить размер участков для многодетных семей до 0,5 гектар при наличии старой планировки. Новые городские участки урежут. Власти также передали пустующие здания под библиотеки и центры долголетия, привели региональные ведомства в соответствии с федеральными нормами, изменили название Николаевского района, скорректировали выплаты бизнесу, IT-специалистам и авиастроителям, а бюджет Минкульта перераспределили внутри программ. По итогам заслушали отчеты об исполнении майских указов президента. Как пишет ТАСС, по итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по экспорту семян кориандра, поставив на зарубежные рынки 48 тысяч тонн продукции, включая молотую, на сумму более 27 миллионов долларов, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Лидером стала Индия с объемом около 58 тысяч тонн. Третье место заняла Италия. Основные направления российского экспорта – Индонезия, Индия, а также Узбекистан, Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг – 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Ученые лаборатории киберпсихологии разработали ИИ-модель, оценивающую уровень когнитивной нагрузки человека по акустическим параметрам голоса. Программный модуль предназначен для контроля состояния операторов, диспетчеров и водителей при высокой умственной нагрузке. Для практического применения потребуется дополнительная настройка под конкретные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

У нас у девушек есть свои тайны. Иногда предпочитаем и не договаривать. А только что Леонид Агутин и Анжелика Варум. Песня называется «Королева». А я смотрю вперед, а там у нас с вами Крис Айзек с балладой «Can't Help Falling in Love». До этого Imagine Dragons «Believer».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: In Love. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения вам желаю. Далее Максим Фадеев и Григорий Лепс. Послушаем песню «Орлы или вороны».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Впереди у нас с вами Селин Дион, которая в этом месяце выпустила новую песню, и она уже у нас звучит, называется «Бонжур, пардон, мерси». Послушаем ее через 3 минуты, но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое – нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Number one. Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск ФМ.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Хорошего вам вечера, вторника, прекрасного настроения. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней доктор Албан «It's My Life», Блухи, Элтон Джон, «Sorry Seems to be the Hardest Word», а в начале золотой коллекции песня, в которой так много надежды, называется «Don't Dream It's Over» команды «Crowded House».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Красивое завершение золотой коллекции Blue Elton John «Sorry Seems to be the Hardest Word». А новый час начнем энергично вместе с Roxette «Sleeping in my car». До этого расскажу о погоде. А чуть раньше еще музыка понятная без слов. Послушаем композицию Ричарда Клайдермана.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

молодой британский музыкант Эд Ширан «Bad Habits». Однажды он сказал, цитата, «Люди влюбляются таинственными путями. Может быть, это часть плана». У нас дальше по плану Милен Фармер. Послушаем ее новый хит «Adet Wish Total Adrenaline».

0: была новая песня Милен Фармер, называется «Чей теперь черед?». У нас с вами впереди фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри и испанская оперная певица Монсеррат Кабалье. Послушаем их совместный хит «Барселона».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: И переходим уже к песням золотой коллекции. В ней послушаем Моби Послин. Кстати, в этом году у Моби вышел новый альбом, называется Future Quiet. По словам музыканта, песни выдержаны в минималистичном и атмосферном стиле. Кроме Моби, в нашей тройке Адриан Челентано, а еще Крис Ри с хитом The Road to Hell.
0: Золотая коллекция. Радио Ули.

Адриана Челентано, песня называется «Конфесса». Это была наша с вами золотая коллекция. Далее колумбийская певица, чьи хиты продолжают возглавлять мировые чарты. Это Шакира. Послушаем «Whenever, wherever». До этого у нас с вами еще музыка понятная, без слов.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Эта композиция называется «О, ла-ла», вам прекрасного летнего вечера, хорошего настроения. Агата Кристи на подходе, но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием Clean Technica, фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн BYD. Он занимает пятую часть мирового рынка. Вторую строчку удерживает Geely, укрепившая позиции за счет успеха суббренда Zeekr. И лишь на третьем месте Tesla. Впрочем, в модельном зачете кроссовер Tesla Model Y пока сохраняет первенство. Но китайские BYD Song и Yanap стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.

0: Вин, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы. День обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы. Может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки. Возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы. День выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы. В любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы. Ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы. Могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги. Вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи. Вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы. Хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится, со всеми случается. Всему цена одиночество, иначе не получается. Страшно от слабости, страшно проснуться. Счастье в бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил. Оно не скучает, оно умирает со скуки.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. Наша птичка. 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Редакция «Радио Ульяновск ФМ». Con fuego en la sangre.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Енос-КФМ. Романтический вечер.
1: Вам желаю приятного отдыха, прекрасного настроения. Далее у нас Милен Фармер. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки, возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы, день выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы, в любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы, не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы, ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы, могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный от 2 до 10.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

особенности, когда я смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики пообещали нам ясную погоду. Вечером ожидается дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

страшила ее смерть. Скорее она не мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там и вновь так

что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины поглощаем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».